дворик с фарсом. А я кружена округом. Я старый дворик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.